Спасака, као сашана алинта. Май патичус као мухтин цирики нин, мана рики ситахчус испусамам пельяпи кашанка, чехнина кушанка, вака чишанка, мана паску ирпунчу каман хината, хинари манаска турай нене, алинчу дьос маманя куйнин чисто, уяри васунчу, мана уяри васунчу, рики манаска уяри васунчу. Ай-яй-яй. Kinataha inaka uraka pasai kulianda kara tu chelia tachu pensiro kuan chay hina ichu wakin pa ashkata tahme ura pa kamusha no katahme ke hina kawashan monasko yarekni imma tak chayri ahna bichari ki tu kuy kusunchis monasko yarekni ku hinaka gracias señor dios ninchisma agradecikus pa ya anchakus pa kausa kushasunchis mani achakunchischu Tutachos punchauchos, Dios pa iglesianca, ocaresca canca. Ario y arishanchisme, tukuy, hina texemuyon tempe, mananin causaicona camusancheca. Maquita, señor tasuyasunchis, alchacus panchis, monasca, uyarjnico. Bendiciones, turañanes.